пролетая с такими то ямны, кем на корице пьяна, есть на мандили, ты против ты гарфосане, с глорим